чики бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для чики бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики бум-бум, котрий день.